3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

путь. Это страсть. Страсть. Это

0: радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 19. Облачно, ветер юго-восточный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: идет.
1: Козел. Гори моя суета.
2: Трипа радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: 4 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. Брянская «Динамо» на арене «Химки» сыграла в ничью с «Динамо-2» из Москвы в предпоследнем матче первенства второй лиги А-группы «Серебро». В первом тайме хозяева забили два мяча, откидать которые брянцы сумели только в самом конце встречи. На 83-й минуте полузащитник гостей Иван Соловьев распечатал ворота столичных «Динамовцев», а уже на первой минуте добавленного времени защитник Иван Маклаков сравнял счет. На послематчевой пресс-конференции наставник брянской команды Андрей Кончельскис признал, что первый тайм его подопечные попросту провалили. По словам главного тренера, получились два разных тайма. Вначале долго раскачивались, а вот во втором прибавили в скоростях и отыграли два мяча. Напомню, футбольный клуб «Динамо» Брянск досрочно решил задачу по выходу в группу «Золото». Последний матч сезона команда проведет на домашнем стадионе 14 июня. Брянцы сыграют с одноклубниками из Ставрополя. Пятая всероссийская массовая велосипедная гонка состоялась в Брянске. Во Всемирный день велосипедиста в рамках года единства народов России в столице Партизанского края собрались более 130 любителей велоспорта различного возраста, включая целые семьи. Отмечу, что самыми юными участниками мероприятия стали Анна Тавынина и Никита Муштаев, 2004 года рождения. По итогам гонки победители и призеры были награждены медалями, дипломами и различной сувенирной продукцией. Организаторы отметили, велогонка подарила яркие моменты и укрепила ощущение единства, ведь спорт остается мощной объединяющей силой. В Брянске впервые прошли соревнования по конкуру. Это один из самых зрелищных и технически сложных видов конного спорта. Всадник и лошадь должны преодолеть маршрут, состоящий из различных препятствий, не сбив ни одного барьера и уложиться в установленное время. На базе Брянского конно-спортивного клуба «Отрадненские просторы» соревновались 67 пар. Самые юные участницы – Есении Калиновой, лишь 9 лет. Добавлю, конный спорт имеет в Брянской области глубокие корни. Первая конно-спортивная секция при Аграрном университете работает уже 49 лет. Локотской конный завод, основанный более века назад, 131 год, является одним из самых старейших предприятий отрасли. Сегодня инфраструктура для занятий этим благородным видом спорта насчитывает свыше 1000 объектов. В Брянской области действует 1010 конно-спортивных клубов. Гандболисты Брянского дворца единоборств стали победителями представительского турнира, который проходил в течение 3 дней. В соревнованиях по круговой системе участвовали 6 команд. Брянская команда одержала убедительную победу, завоевав 1-е место. Вторыми стали представители Казани и бронзовые награды у команды из Саратовской области. Лучшим игроком брянской команды признан Артем Прохоренков, забросивший в ворота соперников 53 мяча. В Брянске стартовали масштабные соревнования по шахматам. Площадкой проведения стал дворец единоборств имени Артема Осипенко. Соревнования будут проходить на 96 досках. В эти летние дни Брянск примет этап Всероссийского шахматного фестиваля «Проходная пешка» на призы губернатора Брянской области. Соревнования продлятся до 12 июня. Всероссийские соревнования нынешнего года по быстрым шахматам продлятся до 14 июня. Соревнования всероссийского масштаба по блицу на призы губернатора Брянской области закончатся 15 июня. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: А пока санитары ушли пить чай, на 3-2 радио группа 4 психа из населенного пункта Тайга исполнит для вас веселую песню.

бэйби, как ты хороша. Жаль, мне давно уже за 40. Давай пройдемся не спеша. Я покажу нам этот город.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 19. Облачно, ветер юго-восточный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды «Глэмпинг Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 19. Облачно, ветер юго-восточный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

сообщение. Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область – промышленный регион с развитым сельским хозяйством и высоким инвестиционным потенциалом. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, промышленными предприятиями области производится самая современная техника и изделия от микроэлектроники до магистральных и маневровых тепловозов. Агропромышленный комплекс, по словам главы региона, интенсивно развивается. Доля сельского хозяйства в структуре валового регионального продукта за последние годы увеличилась почти в 3 раза. Предприятиям, создающим новое производство, оказывается государственная поддержка. Это налоговые льготы, инвестиционный налоговый вычет, льготные займы регионального фонда развития промышленности. Инвесторы могут быть освобождены от налога на имущество сроком до 9 лет. На максимально возможном уровне могут применяться инвестиционный налоговый вычет и функционирует свободная экономическая зона. Егор Ковальчук выступил с поручением экономическому блоку правительства проработать новые ниши для создания новых производств, а также внести предложение по расширению мер поддержки инвесторов и полной реализации инвестиционного стандарта на территории Брянского региона. Вопросы подготовки к зиме объектов топливно-энергетического комплекса и защиты энергообъектов крупнейших предприятий Брянской области обсудили временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук и министр энергетики России Сергей Цивилев. Как отметил глава региона, топливно-энергетический комплекс Брянщины в настоящее время работает в условиях режима контртеррористической операции. Благодаря слаженной работе всех служб теплоснабжения населения социальных объектов восстанавливается в кратчайшие сроки. Для этого есть необходимые силы и средства. Напомню, ранее сообщалось, правительство России выделит дополнительные финансирование на подготовку к отопительному сезону пострадавших населенных пунктов приграничья. В кабинете министров отметили важность обеспечения теплом и водой жилых домов и организаций наиболее пострадавших населенных пунктов Брянской и Белгородской областей, для чего уже приобретены модульные котельные. С этой целью выделено соответствующее финансирование. Россия учитывает заявление о том, что Соединенные Штаты на стороне Украины. Москва принимает во внимание существование различных точек зрения на украинский конфликт, но при этом видит и ценит искренние намерения президента Дональда Трампа урегулировать его. Напомню, ранее выступая на слушаниях в Конгрессе, госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, Вашингтон нельзя считать беспристрастным посредником в процессе урегулирования украинского конфликта, так как в данной ситуации он занимает сторону Киева. Кроме того, Соединенные Штаты в настоящее время готовят новые антироссийские санкции. Добавлю, ранее Владимир Путин подчеркнул, ключ к решению украинского конфликта находится у Запада, который должен прекратить поставки вооружений и техники Киеву. Президент заявил, Россия не планировала начинать спецоперацию на Украине и не хотела крымских событий, однако Запад вынуждает Москву решать конфликт вооруженным путем. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью в российском сельскохозяйственном экспорте достигла в прошлом году порядка 50%. Отмечается, ключевой точкой роста для агропромышленного комплекса является способность бизнеса осваивать глубокую переработку сырья. Россия сохранила первое место по поставкам на мировой рынок пшеницы. Самообеспеченность семенами основных сельскохозяйственных культур увеличилась практически до 70%. Особенно заметный прирост отмечается по подсолнечнику, сахарной свекле и кукурузе. В сфере генетики животных создается агробиотехнопарк в Татарстане, который будет решать задачу по повышению продуктивности и эффективности работы хозяйств. Проводятся молекулярно-генетические исследования крупного рогатого скота для создания базы данных для оценки племенной ценности животных. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 47 копеек. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 56 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют Брянске около 25 градусов тепла. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба, ветер юго-восточный – 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
4: Жизнь бывает разная, для кого опасная. А кому идти по краю, кажется верней. Ты поймешь, как рисковал ей, когда на пороге дома встанешь у дверей.

0: радио твоего города. Три-два радио.
1: Пытаюсь учиться дышать твоим воздухом, делаю шаги вслед за твоей поступью. Странные игры, в которые трудно играть. Только вчера было небо с просенью, сейчас ночь зимними звездами смотрит с

0: Реклама.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
3: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.
5: Какие же вы все-таки уроды. Циничная, бесчувственная шваль. Ведь вам не просто неживой природы. Вам и друг дружки ни черта не жаль.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске температура воздуха поднимется до плюс 26. Облачно, ветер южный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область вносит свой вклад в достижение общенациональных целей. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в дальнейшей перспективе продолжится развитие собственных технологических компетенций. Помимо этого, стимулирование кооперации вузов и предприятий, а также выстраивание новых логистических цепочек с дружественными странами, а также наращивание промышленного потенциала и производительности труда за счет профильных программ. Кроме того, ведется активная работа по установлению делового партнерства с субъектами России. Заложен фундамент перспектив взаимодействия с Челябинским регионом и Ненецким автономным округом, который позволит и дальше двигаться вперед, развивая экономику, культуру, туризм и другие направления. Брянская область является одним из крупнейших в России производителем детского питания. Так, Брянский гормолзавод – предприятие полного цикла, выпускающее продукцию от поля до прилавка, имеющее собственные роботизированные фермы, упаковочную линию и производящее соответствующий контроль качества. По итогам 2024 года бренд детского питания «Ам-Ам» стал победителем всероссийского конкурса брендов «Знай наших» в номинации «Продовольственные товары». Качество продукции лично оценил президент России Владимир Путин. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, «Знай» брянских молочников и во Вьетнаме, Китае, Казахстане, Белоруссии и Саудовской Аравии. Егор Ковальчук подчеркнул, со стороны правительства региона Брянскому гормолзаводу, как одному из сильных игроков рынка продукции и стабильных предприятий Брянщины, и дальше будет оказываться всесторонняя помощь и поддержка с целью перспективного развития и модернизации производства, а также реализации инвест-проектов. Владимир Путин высказался о посреднической роли Европы в переговорах с Украиной. Президент России заявил, страны Европейского Союза не могут быть участниками в переговорном процессе, поскольку содействуют республике. Глава государства отметил, Евросоюз мог бы сыграть положительную роль, но не поставками оружия, а попытками убедить киевские власти пойти на те компромиссы, о которых заявляла российская сторона. По словам президента, выбор конкретной фигуры для посредничества – это рабочий процесс, который должен проходить без лишнего шума. Владимир Путин отметил, Москва никогда не уходила от контактов, однако инициатива должна исходить от самой Европы. В то время как официальные политические связи заморожены по воле Брюсселя, оперативные каналы общения между специальными службами остаются в рабочем состоянии. В России приступили к разработке системы единого учета неналоговых платежей. Это решение направлено на помощь бизнесу, который сталкивается с дополнительной финансовой нагрузкой при обязательных взносах. Новая система позволит получить информацию, о которой не всегда удается вовремя узнать. Генеральная прокуратура намерена усилить борьбу с чиновниками, использующими служебное положение для личного обогащения. Параллельно будет введен механизм прямого надзорного сопровождения масштабных инвестиционных проектов. За каждым закрепят конкретного прокурора, который в режиме реального времени через цифровые инструменты будет отслеживать все стадии реализации. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 47 копеек. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 56 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 25 градусов тепла. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба, ветер юго-восточный – от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!

0: Реклама.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно, чулетечка, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
7: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
8: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

путь. Это страсть. Страсть. Это

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: 7 июня в 17:00 финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17:00 выбираем ту самую. Возрастное ограничение 16+. ИП Зданович. Огранип 32-13-25-60-00-49-048.
2: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Страсть.
1: Страсть.
0: Это
2: в эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске температура воздуха поднимется до плюс 26. Облачно, ветер южный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
3: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: сейчас.
1: Такие молодые, а уже ты в кадре у Екатерины Зодиной на Брянской губернии по четвергам 18:45.
2: И в любое время на сайте губерния.тв.
1: 6+.
3: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
4: Подробности уточняйте у администратора.
5: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту Космолета. Добро пожаловать на орбиту Айра. Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
6: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ Аэропарк делают вас настоящими звездами. Аэропарк всегда на высоте. А какого цвета? Твое космолето.
7: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
8: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного и элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции «Ипарасанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
9: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58-19-66.
10: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
11: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
12: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
13: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
14: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
15: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область – промышленный регион с развитым сельским хозяйством и высоким инвестиционным потенциалом. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, промышленными предприятиями области производится самая современная техника и изделия от микроэлектроники до магистральных и маневровых тепловозов. Агропромышленный комплекс, по словам главы региона, интенсивно развивается. Доля сельского хозяйства в структуре валового регионального продукта за последние годы увеличилась почти в 3 раза. Предприятиям, создающим новое производство, оказывается государственная поддержка. Это налоговые льготы, инвестиционный налоговый вычет, льготные займы регионального фонда развития промышленности. Инвесторы могут быть освобождены от налога на имущество сроком до 9 лет. На максимально возможном уровне могут применяться инвестиционный налоговый вычет и функционирует свободная экономическая зона. Егор Ковальчук выступил с поручением экономическому блоку правительства проработать новые ниши для создания новых производств, а также внести предложение по расширению мер поддержки инвесторов и полной реализации инвестиционного стандарта на территории Брянского региона. Вопросы подготовки к зиме объектов топливно-энергетического комплекса и защиты энергообъектов крупнейших предприятий Брянской области обсудили временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук и министр энергетики России Сергей Цивилев. Как отметил глава региона, топливно-энергетический комплекс Брянщины в настоящее время работает в условиях режима контртеррористической операции. Благодаря слаженной работе всех служб теплоснабжения населения социальных объектов восстанавливается в кратчайшие сроки. Для этого есть необходимые силы и средства. Напомню, ранее сообщалось, правительство России выделит дополнительное финансирование на подготовку к отопительному сезону пострадавших населенных пунктов приграничья. В кабинете министров отметили важность обеспечения теплом и водой жилых домов и организаций в наиболее пострадавших населенных пунктов Брянской и Белгородской областей, для чего уже приобретены модульные котельные. С этой целью выделено соответствующее финансирование. Россия учитывает заявление о том, что Соединенные Штаты на стороне Украины. Москва принимает во внимание существование различных точек зрения на украинский конфликт, но при этом видит и ценит искренние намерения президента Дональда Трампа урегулировать его. Напомню, ранее выступая на слушаниях в Конгрессе, госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, Вашингтон нельзя считать беспристрастным посредником в процессе урегулирования украинского конфликта, так как в данной ситуации он занимает сторону Киева. Кроме того, Соединенные Штаты в настоящее время готовят новые антироссийские санкции. Добавлю, ранее Владимир Путин подчеркнул, ключ к решению украинского конфликта находится у Запада, который должен прекратить поставки вооружений и техники Киеву. Президент заявил, Россия не планировала начинать спецоперацию на Украине и не хотела крымских событий, однако Запад вынуждает Москву решать конфликт вооруженным путем. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью в российском сельскохозяйственном экспорте достигла в прошлом году порядка 50%. Отмечается, ключевой точкой роста для агропромышленного комплекса является способность бизнеса осваивать глубокую переработку сырья. Россия сохранила первое место по поставкам на мировой рынок пшеницы. Самообеспеченность семенами основных сельскохозяйственных культур увеличилась практически до 70%. Особенно заметный прирост отмечается по подсолнечнику, сахарной свекле и кукурузе. В сфере генетики животных создается агробиотехнопарк в Татарстане, который будет решать задачу по повышению продуктивности и эффективности работы хозяйств. Проводятся молекулярно-генетические исследования крупного рогатого скота для создания базы данных для оценки племенной ценности животных. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 47 копеек. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 56 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют Брянске около 25 градусов тепла. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба, ветер юго-восточный – 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: В Брянске теперь есть «Тихий свет» – дом стиля. Сюда можно прийти, когда впереди ремонт и непонятно, с чего начать. Без обязательств, без записи. Просто посидеть, посмотреть, разобраться. Заходите, познакомимся. Советская, 110, телефон 420212.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки.

0: звоните. Плюс 7 915 800 3201.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов УЭ». ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
6: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
7: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
8: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 2 радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Театры.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу, что предлагают сценические площадки Брянска. Любителям театрального искусства предлагается спектакль «Служебный роман», который состоится 15 июня в Театре драмы имени Алексея Толстого. В постановке примут участие Людмила Фисенко, Игорь Кумицкий, Елена Короткова, Наталья Бушина, Дмитрий Денисов и Мария Артемьева. Театр антреприза Кумицкого готовит большую театральную премьеру. Спектакль «Служебный роман» по пьесе, написанной Эмилем Брагинским в соавторстве с Эльдаром Рязановым в далеком 71-м году. Это поистине культовое произведение и один из самых популярных советских фильмов. Коллектив с особым трепетом подходит к подбору костюмов и реквизита, стараясь найти оригинальные экземпляры, произведенные в 70-х годах. Сюжет, который знает каждый, не оставит вас равнодушными. Возрастное ограничение 12+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама. Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
2: 7 июня в 17:00 финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17:00 выбираем ту самую. Возрастное ограничение 16+. ИП Зданович. Огранип 32-13-25-60-00-49-048.
3: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту «Космолета». Добро пожаловать на орбиту «Айра». Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
4: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ «Аэропарк» делают вас настоящими звездами. «Аэропарк» всегда на высоте. А какого цвета твое космолето?
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуются оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
7: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды «Глэмпинг Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске температура воздуха поднимется до плюс 26. Облачно, ветер южный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Реклама. Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30-30-02 и на сайте energyfitness32.ru.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Вот, платье надела красная жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
7: «Ну, а ты?»
6: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
8: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
6: Так о чем мы?
8: Безопасный переход для всех. Кампания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В Брянске 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Страсти по ОСАГО, по-моему, не утихнут никогда. Закон об автогражданке настолько многогранен, что чем больше его изучаешь, тем больше вопросов возникает. И все глубже и глубже приходится в него погружаться. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Тут такое дело, товарищи. Страховщики сообщают о негативной динамике в сегменте ОСАГО, указывающей на его убыточность. В период с января по апрель нынешнего года совокупные выплаты по автогражданке, включая операционные затраты, превысили собранные премии более чем на 4%, достигнув почти 104,5% в среднем по России. Это означает, что страховщики несут убытки, поскольку выплачивают по страховым случаям суммы, превышающие собранные страховые премии. Общий объем выплат за 4 месяца составил почти 91,5 миллиардов рублей, в то время как собранные премии достигают 106,5 миллиардов рублей. При этом средняя выплата по ОСАГО увеличилась почти на 8,5% до 119 тысяч рублей, что является значительным ростом по сравнению, например, с прошлым годом. Средняя стоимость страхового полиса ОСАГО продемонстрировала лишь незначительное увеличение, составив 7557 рублей. Средняя, обращаю внимание. В апреле нынешнего года наблюдалась еще более высокая средняя выплата, около 122 тысяч рублей. Несмотря на увеличение доли европротокола на 42%, что, казалось бы, могло снизить расходы, частота страховых случаев осталась на прежнем уровне 5%, а доля договоров, переданных в перестраховочный пул, сократилась до 8%. И это как раз свидетельствует о том, что рост выплат опережает рост премий, создавая таким образом финансовое давление на весь страховой рынок. Увеличение средней выплаты по ОСАГО, в то время как средняя премия растет незначительно, является ключевым фактором, способствующим данной убыточности. Несмотря на некоторые позитивные тенденции, такие как рост доли европротокола, общая картина указывает на необходимость пересмотра тарифов и других мер для стабилизации ситуации в сегменте обязательного страхования. Чувствуете, к чему я клоню, да? Угу, вот именно.
0: Автомобильные факты.
1: В свете нынешней геополитической обстановки и настоящей чехардой с ушедшими брендами ситуацию с запчастями можно смело характеризовать одним очень известным выражением – тушите свет. Тачки ремонтировать нужно. Оригинальных запчастей нет или днем с огнем не сыщешь. Зато есть куча неоригиналов. Ну, сами понимаете, да? Продолжать не стану. Ну а Верховный суд вынес важное разъяснение относительно ремонта автомобилей по полисам ОСАГО, указав на обязательное использование оригинальных запчастей. Это решение было принято в пользу автовладельца, который отказался от ремонта своего транспортного средства с применением неоригинальных комплектующих. Инцидент произошел в Башкирии, где автомобиль, собственно, и получил повреждения в ДТП. Страховая компания отказала в ремонте, мужчина подал иск о взыскании убытков, помимо этого неустойки, компенсации морального вреда и штрафа. Суд первой инстанции удовлетворил его требования, однако апелляционный суд отменил это решение, отказав в возмещении убытков, поскольку истец не предоставил автомобиль для ремонта из-за несогласия с использованием аналогичных запчастей. Это решение поддержал и кассационный суд, и в итоге автовладелец обратился с жалобой в Верховный суд России. И вот высшая судебная инстанция установила, что закон об ОСАГО не предусматривает использование неоригинальных запчастей. Страховщик обязан восстановить автомобиль до состояния, в котором он находился до ДТП. Судебная коллегия по гражданским делам, соответственно, отменила решение апелляционного и кассационного суда, напомнив, что невыполнение страховщиком своих обязательств влечет за собой возникновение у потерпевшего убытков, которые подлежат возмещению в рамках специального урегулирования законодательства об ОСАГО. Вот это, друзья, обязательно возьмите на заметку. Но чтобы не попадать в ДТП, пожалуйста, очень прошу каждого из вас, соблюдайте правила дорожного движения, поскольку это является главным гарантом безопасности на дорогах и безубыточности езды. Удачи!

0: Реклама.
1: Передача «Дома лучше» уходит на каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в «Тихом свете» практикумы. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». УКРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность.

0: После 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
1: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
2: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30-30-02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
3: 7 июня в 17:00 финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17:00 выбираем ту самую. Возрастное ограничение 16+. ИП Зданович. ОГРНИП 32-13-25-60-00-49-048.
4: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
3: Подробности уточняйте у администратора.
4: 7 июня в 17:00. Финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17:00. Выбираем ту самую. Возрастное ограничение 16+. ИП Зданович. Огранип 32-13-25-60-00-49-048.
5: Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мам! А мам?
8: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
9: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область вносит свой вклад в достижение общенациональных целей. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в дальнейшей перспективе продолжится развитие собственных технологических компетенций. Помимо этого, стимулирование кооперации вузов и предприятий, а также выстраивание новых логистических цепочек с дружественными странами, а также наращивание промышленного потенциала и производительности труда за счет профильных программ. Кроме того, ведется активная работа по установлению делового партнерства с субъектами России. Заложен фундамент перспектив взаимодействия с Челябинским регионом и Ненецким автономным округом, который позволит и дальше двигаться вперед, развивая экономику, культуру, туризм и другие направления. Брянская область является одним из крупнейших в России производителем детского питания. Так, Брянский гормолзавод – предприятие полного цикла, выпускающее продукцию от поля до прилавка, имеющее собственные роботизированные фермы, упаковочную линию и производящее соответствующий контроль качества. По итогам 2024 года бренд детского питания «Ам-Ам» стал победителем всероссийского конкурса брендов «Знай наших» в номинации «Продовольственные товары». Качество продукции лично оценил президент России Владимир Путин. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, знают брянских молочников и во Вьетнаме, Китае, Казахстане, Беларуси и Саудовской Аравии. Егор Ковальчук подчеркнул, со стороны правительства региона брянскому гормолзаводу, как одному из сильных игроков рынка продукции и стабильных предприятий Брянщины, и дальше будет оказываться всесторонняя помощь и поддержка с целью перспективного развития, модернизации производства, а также реализации инвестпроектов. Владимир Путин высказался о посреднической роли Европы в переговорах с Украиной. Президент России заявил, страны Европейского Союза не могут быть участниками в переговорном процессе, поскольку содействуют республике. Глава государства отметил, Евросоюз мог бы сыграть положительную роль, но не поставками оружия, а попытками убедить киевские власти пойти на те компромиссы, о которых заявляла российская сторона. По словам президента, выбор конкретной фигуры для посредничества – это рабочий процесс, который должен проходить без лишнего шума. Владимир Путин отметил, Москва никогда не уходила от контактов, однако инициатива должна исходить от самой Европы. В то время как официальные политические связи заморожены по воле Брюсселя, оперативные каналы общения между специальными службами остаются в рабочем состоянии. В России приступили к разработке системы единого учета неналоговых платежей. Это решение направлено на помощь бизнесу, который сталкивается с дополнительной финансовой нагрузкой при обязательных взносах. Новая система позволит получить информацию, о которой не всегда удается вовремя узнать. Генеральная прокуратура намерена усилить борьбу с чиновниками, использующими служебное положение для личного обогащения. Параллельно будет введен механизм прямого надзорного сопровождения масштабных инвестиционных проектов. За каждым закрепят конкретного прокурора, который в режиме реального времени через цифровые инструменты будет отслеживать все стадии реализации. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 47 копеек. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 56 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 25 градусов тепла. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба, ветер юго-восточный – 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!

0: Реклама. Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30-30-02 и на сайте energyfitness32.ru.
1: 7 июня в 17.00. Финал 11 сезона проекта «Ты самая» в ресторанном комплексе «Фабрика». 12 участниц, 2 месяца трансформации. Теперь они готовы показать свою лучшую версию. Яркое шоу, выступление артистов, вручение главной короны и голосование за ту самую. Станьте свидетелем масштабного шоу. Билеты и бронь столов на ВК-странице «Эстетика успеха». 7 июня в 17.00. Выбираем ту самую. Возрастное ограничение 16+. ИП Зданович. ОГРНИП 32-13-25-60-00-49-048.
2: Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
3: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
7: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
8: Прорвемся.
7: Грязное стекло и фары?
8: Ерунда.
7: Гололед?
8: Выкрутимся.
9: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте.

0: Увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Это страсть. Это рок.
1: Zero red, minus five.
2: Project Red Planet. All units clear. Switch over to standby.

0: Реклама.
1: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская 110, телефон 420212.

0: иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске температура воздуха поднимется до плюс 26. Облачно, ветер южный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама. Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Возрождаем традиции в ювелирных магазинах «Изумруд». Теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЭ». ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
6: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
7: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Новости.
1: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. Брянская «Динамо» на арене «Химки» сыграла в ничью с «Динамо-2» из Москвы в предпоследнем матче первенства второй лиги А-группы «Серебро». В первом тайме хозяева забили два мяча, отквитать которые брянцы сумели только в самом конце встречи. На 83-й минуте полузащитник гостей Иван Соловьев распечатал ворота столичных «Динамовцев», а уже на первой минуте добавленного времени защитник Иван Маклаков сравнял счет. На послематчевой пресс-конференции наставник брянской команды Андрей Кончельскис признал, что первый тайм его подопечные попросту провалили. По словам главного тренера, получились два разных тайма. Вначале долго раскачивались, а вот во втором прибавили в скоростях и отыграли два мяча. Напомню, футбольный клуб «Динамо Брянск» досрочно решил задачу по выходу в группу «Золото». Последний матч сезона команда проведет на домашнем стадионе 14 июня. Брянцы сыграют с одноклубниками из Ставрополя. Пятая всероссийская массовая велосипедная гонка состоялась в Брянске. Во Всемирный день велосипедиста в рамках года единства народов России в столице Партизанского края собрались более 130 любителей велоспорта различного возраста, включая целые семьи. Отмечу, что самыми юными участниками мероприятия стали Анна Тавынина и Никита Муштаев, 2004 года рождения. По итогам гонки победители и призеры были награждены медалями, дипломами и различной сувенирной продукцией. Организаторы отметили, велогонка подарила яркие моменты и укрепила ощущение единства, ведь спорт остается мощной объединяющей силой. В Брянске впервые прошли соревнования по конкуру. Это один из самых зрелищных и технически сложных видов конного спорта. Всадник и лошадь должны преодолеть маршрут, состоящий из различных препятствий, не сбив ни одного барьера и уложиться в установленное время. На базе Брянского конно-спортивного клуба «Отрадненские просторы» соревновались 67 пар. Самые юные участницы – Есении Калиновой, лишь 9 лет. Добавлю, конный спорт имеет в Брянской области глубокие корни. Первая конно-спортивная секция при Аграрном университете работает уже 49 лет. Локотской конный завод, основанный более века назад, 131 год, является одним из самых старейших предприятий отрасли. Сегодня инфраструктура для занятий этим благородным видом спорта насчитывает свыше 1000 объектов. В Брянской области действует 1010 конно-спортивных клубов. Гандболисты Брянского дворца единоборств стали победителями представительского турнира, который проходил в течение 3 дней. В соревнованиях по круговой системе участвовали 6 команд. Брянская команда одержала убедительную победу, завоевав 1-е место. Вторыми стали представители Казани и бронзовые награды у команды из Саратовской области. Лучшим игроком брянской команды признан Артем Прохоренков, забросивший в ворота соперников 53 мяча. В Брянске стартовали масштабные соревнования по шахматам. Площадкой проведения стал дворец единоборств имени Артема Осипенко. Соревнования будут проходить на 96 досках. В эти летние дни Брянск примет этап Всероссийского шахматного фестиваля «Проходная пешка» на призы губернатора Брянской области. Соревнования продлятся до 12 июня. Всероссийские соревнования нынешнего года по быстрым шахматам продлятся до 14 июня. Соревнования всероссийского масштаба по блицу на призы губернатора Брянской области закончатся 15 июня. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: У села Холмецкий хутор есть родник, освященный отцами Влащанской пустыни в честь святых мучеников Бессребренников Римских Косьмы и Дамиана. В 18 веке на этом месте стоял скит, куда приходили в поисках покоя и уединения монахи. Рядом с ним били многочисленные ключи, которые местные жители заключили в сруб. Так получился небольшой водоем. Монахи осветили его в честь римских святых, братьев Косьмы и Дамиана, прославившихся тем, что они лечили людей бесплатно. Местные жители считают воду не только полезной, но и целебной. Несмотря на невысокую температуру, те, кто решил искупаться здесь, еще ни разу не простудились. Кроме того, были известны случаи излечения заболеваний после омовения. Святым его считают и молодожены, которые приезжают, чтобы прикрепить к часовне над источником небольшой сувенир – деревянные сердца, соединенные между собой, в знак своей бесконечной любви.
1: История рядом. Слушай подкасты «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
0: Твое радио. Твоего города. 3.2 радио.

0: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
1: Подробности уточняйте у администратора.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту «Космолета». Добро пожаловать на орбиту «Айра». Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
7: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ «Аэропарк» делают вас настоящими звездами. Аэропарк. Всегда на высоте. А какого цвета твое космолето?
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске температура воздуха поднимется до плюс 26. Облачно, ветер южный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Всем привет, мы брянская группа «Hard Walkers». Слушайте нашу песню на 3-2 радио.

0: Реклама.
1: Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская 110. Телефон 420212.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного и элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Убрали 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
6: Срочно ищу летельщика, заказы горят.
7: Помогите найти зубастого продажника.
8: Мне очень нужен четкий программист.
9: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
10: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Япония 32 полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область принимает активное участие в реализации крупных задач в сфере машиностроения России. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, благодаря поддержке со стороны правительства региона наметился рост экономических показателей крупного бизнеса, осуществляющего свою деятельность на территории области. Так, основанное в 1935 году производственное объединение «Бежецкая сталь», являющееся крупнейшим производителем и поставщиком вагонного литья в России, выпускающего более 300 наименований стального литья повышенной надежности и отличного качества. Здесь трудится порядка 2000 человек. Еще один флагман – Брянский машиностроительный завод. В прошлом году здесь был создан новый магистральный грузопассажирский тепловоз, который не имеет мировых аналогов. Сейчас два опытных образца нового тепловоза проходят приемочные и сертификационные испытания. Как сообщил Егор Ковальчук, в настоящее время ведется работа по сборке опытного образца новейшего газодизельного тепловоза, который будет способен работать как на дизельном топливе, так и на природном газе. Ассортимент продукции брянских товаропроизводителей, соответствующих российским стандартам, будет расширен на полках магазинов торговой сети X5 Group. В Брянской области более 250 магазинов «Пятерочка» и «Перекресток». Торгово-распределительный центр в Брянском районе, который обслуживает более 500 магазинов в Брянской, Смоленской, Калужской областях. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в Брянской области ведется работа по наращиванию присутствия продукции, обозначенной ценниками «Выбираю местное». При этом глава региона отметил, компании тоже выгодно работать с местными поставщиками, поскольку значительно сокращается плечо доставки, тем самым уменьшается стоимость перевозки товара и, соответственно, цена для конечного потребителя. С 8 июня меняется методика расчета официального курса евро, который Банк России устанавливает по будням. Теперь он будет определяться на основе курса доллара к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка. Данное изменение связано с низкими оборотами по валюте пары рубль-евро на внутреннем валютном рынке, что снижает репрезентативность ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, отмечает регулятор. Поэтому Банк России будет привязывать евро к кросс-курсу, потому что курс евро к доллару определяется на мировом валютном рынке, он более предсказуемый, подкреплен огромным количеством сделок. В результате курс станет менее волатильным и будет точнее отражать соотношение рубля к евро. Безработица в России продолжает оставаться рекордно низкой, на уровне 2,2%, а занятость, наоборот, невероятно высокой, около 61%. По последнему показателю, наша страна сейчас на 32-м месте из 49 государств, где проводят аналогичные наблюдения. Средний возраст работников в нашей стране 44 года, и в ближайшие полтора десятилетия он будет только расти. Рынок труда для квалифицированных рабочих сегодня характеризуется высокой напряженностью. Если в 2021 году в России на одного безработного приходилось 8 вакансий, то сейчас 18. Массовые увольнения из-за замены людей искусственным интеллектом, похоже, отменяются, но чтобы оставаться востребованными и высокооплачиваемыми работниками, каждому россиянину, независимо от возраста, предстоит овладеть навыками не только использования, но и разработки искусственного интеллекта. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 47 копеек. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 56 копеек. Сейчас в Брянске около 25 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба, ветер юго-восточный – от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.
3: Как

Чак, рассказать тебе про любовь, не говоря слов розы, слезы, морковь, чтобы вспомнила кровь тот 100-градусный бред. И самые главные слова, слов нет, а есть прикосновение разрядами тока, взгляды, подернутые пеленой поволокой, придыхание прибоем аборт корабля, а тебе бы только ля.

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
4: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД, город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 32 радио 404 300 33. Код города 48 32.

0: Два радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Театры.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу, что предлагают сценические площадки Брянска. Любителям театрального искусства предлагается спектакль «Служебный роман», который состоится 15 июня в Театре драмы имени Алексея Толстого. В постановке примут участие Людмила Фисенко, Игорь Кумицкий, Елена Короткова, Наталья Бушина, Дмитрий Денисов и Мария Артемьева. Театр антреприза Кумицкого готовит большую театральную премьеру. Спектакль «Служебный роман» по пьесе, написанной Эмилем Брагинским в соавторстве с Эльдаром Рязановым в далеком 71-м году. Это поистине культовое произведение и один из самых популярных советских фильмов. Коллектив с особым трепетом подходит к подбору костюмов и реквизита, стараясь найти оригинальные экземпляры, произведенные в 70-х годах. Сюжет, который знает каждый, не оставит вас равнодушными. Возрастное ограничение 12+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Реклама.
1: Самая частая ошибка ремонта – выбирать цвет стен первым. Стены красят последними. Сначала свет, потом мебель и только потом краска. Про это практикум. С чего начать ремонт? В доме стиля «Тихий свет». С июня. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЛЭ». УГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды «Глэмпинг Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 22. Облачно, ветер южный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Братья наши меньшие и большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
4: И в любое время на сайте губерния.тв.
3: 6+.
5: Реклама.
6: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
7: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
8: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
9: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
10: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
11: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
12: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
13: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
14: Помогите найти зубастого продажника.
15: Мне очень нужен четкий программист.
16: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
17: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: радио. Ты все правильно делаешь. Венские 13 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Страсти по ОСАГО, по-моему, не утихнут никогда. Закон об автогражданке настолько многогранен, что чем больше его изучаешь, тем больше вопросов возникает. И все глубже и глубже приходится в него погружаться. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Тут такое дело, товарищи. Страховщики сообщают о негативной динамике в сегменте ОСАГО, указывающей на его убыточность. В период с января по апрель нынешнего года совокупные выплаты по автогражданке, включая операционные затраты, превысили собранные премии более чем на 4%, достигнув почти 104,5% в среднем по России. Это означает, что страховщики несут убытки, поскольку выплачивают по страховым случаям суммы, превышающие собранные страховые премии. Общий объем выплат за 4 месяца составил почти 91,5 миллиардов рублей, в то время как собранные премии достигают 106,5 миллиардов рублей. При этом средняя выплата по ОСАГО увеличилась почти на 8,5% до 119 тысяч рублей, что является значительным ростом по сравнению, например, с прошлым годом. Средняя стоимость страхового полиса ОСАГО продемонстрировала лишь незначительное увеличение, составив 7557 рублей. Средняя, обращаю внимание. В апреле нынешнего года наблюдалась еще более высокая средняя выплата, около 122 тысяч рублей. Несмотря на увеличение доли европротокола на 42%, что, казалось бы, могло снизить расходы, частота страховых случаев осталась на прежнем уровне 5%, а доля договоров, переданных в перестраховочный пул, сократилась до 8%. И это как раз свидетельствует о том, что рост выплат опережает рост премий, создавая таким образом финансовое давление на весь страховой рынок. Увеличение средней выплаты по ОСАГО, в то время как средняя премия растет незначительно, является ключевым фактором, способствующим данной убыточности. Несмотря на некоторые позитивные тенденции, такие как рост доли европротокола, общая картина указывает на необходимость пересмотра тарифов и других мер для стабилизации ситуации в сегменте обязательного страхования. Чувствуете, к чему я клоню, да? Угу, вот именно.
0: Автомобильные факты.
1: В свете нынешней геополитической обстановки и настоящей чехардой с ушедшими брендами ситуацию с запчастями можно смело характеризовать одним очень известным выражением – тушите свет. Тачки ремонтировать нужно. Оригинальных запчастей нет или днем с огнем не сыщешь. Зато есть куча неоригиналов. Сами понимаете, да? Продолжать не стану. Верховный суд вынес важное разъяснение относительно ремонта автомобилей по полисам ОСАГО, указав на обязательное использование оригинальных запчастей. Это решение было принято в пользу автовладельца, который отказался от ремонта своего транспортного средства с применением неоригинальных комплектующих. Инцидент произошел в Башкирии, где автомобиль, собственно, и получил повреждения в ДТП. Страховая компания отказала в ремонте, мужчина подал иск о взыскании убытков, помимо этого неустойки, компенсации морального вреда и штрафа. Суд первой инстанции удовлетворил его требования, однако апелляционный суд отменил это решение, отказав в возмещении убытков, поскольку истец не предоставил автомобиль для ремонта из-за несогласия с использованием аналогичных запчастей. Это решение поддержал и кассационный суд, и в итоге автовладелец обратился с жалобой в Верховный суд России. И вот высшая судебная инстанция установила, что закон об ОСАГО не предусматривает использование неоригинальных запчастей. Страховщик обязан восстановить автомобиль до состояния, в котором он находился до ДТП. Судебная коллегия по гражданским делам, соответственно, отменила решение апелляционного и кассационного суда, напомнив, что невыполнение страховщиком своих обязательств влечет за собой возникновение у потерпевшего убытков, которые подлежат возмещению в рамках специального урегулирования законодательства об ОСАГО. Вот это, друзья, обязательно возьмите на заметку. Но чтобы не попадать в ДТП, пожалуйста, очень прошу каждого из вас, соблюдайте правила дорожного движения, поскольку это является главным гарантом безопасности на дорогах и безубыточности езды. Удачи!
0: За баранкой!

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Реклама. Дизайнер – это дорого. Так думают почти все, у кого впереди первый ремонт. А дизайнер чаще всего экономит, потому что вы не покупаете лишнего и потому что ошибки на ремонте дороже консультации. Заходите в Дом стиля «Тихий свет». Посмотрим вместе. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту «Космолета». Добро пожаловать на орбиту «Айра». Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
3: Эстетика свободы. Дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ «Аэропарк» делают вас настоящими звездами. «Аэропарк» всегда на высоте. А какого цвета твое космолето?
4: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
9: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
10: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
11: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Пульс. Это страсть. Это рок. 3-2 радио представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова», и я ее ведущий Карлов Андрей.
2: Развею один миф про психологию, про психотерапию, про практическую психологию. Бытует такое мнение, что психологу на консультации, к психотерапевту, в психотерапию идут слабые люди, которые не могут решить проблему сами. В действительности это не так. А точнее, это с точностью до наоборот. В терапию идут только сильные люди, только смелые люди, только те, кто готов посмотреть в лицо или в глаза самому себе и признаться в своем несовершенстве, признаться в каких-то ошибках, понять, что с одной стороны в жизни не все так плохо, но с другой стороны есть куда расти. На это готов далеко не каждый, потому что как раз таки слабые люди занимаются тем, что они убегают в шопинг, в алкоголь, в рыбалки, в путешествия, куда угодно. То есть это побег. Это хороший побег. И качество и степень побега зависит, в общем-то, только от материального благополучия. Но ощущение неудовлетворенности все равно остается, потому что от себя не убежишь. Один мой хороший приятель очень долгое время хотел уехать за границу. Он долго выбирал страну, то одну страну, то другую страну. Вот. А потом позвонил мне и сказал: «Ты знаешь, я вот съездил, пожил и понял, что от себя ты не бежишь, я же голову с собой привез». Я говорю: «Поздравляю тебя, мой друг, ты наконец-то это понял». Причем это мой коллега. И тогда он, в общем-то, стал заниматься собой. Если знаете за собой эту историю, спросите, есть у вас смелость пойти в терапию или нет. Еще раз, в терапии идут смелые люди. Чувствуете потребность? Набирайтесь смелости и делайте шаг вперед. Это был Метод Карлова.
0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48. 7.32.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 24. Ветер южный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72 41 41.
3: Реклама. Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточните по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Челябинске 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область вносит свой вклад в достижение общенациональных целей. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в дальнейшей перспективе продолжится развитие собственных технологических компетенций. Помимо этого, стимулирование кооперации вузов и предприятий, а также выстраивание новых логистических цепочек с дружественными странами, а также наращивание промышленного потенциала и производительности труда за счет профильных программ. Кроме того, ведется активная работа по установлению делового партнерства с субъектами России. Заложен фундамент перспектив взаимодействия с Челябинским регионом и Ненецким автономным округом, который позволит и дальше двигаться вперед, развивая экономику, культуру, туризм и другие направления. Вопросы подготовки к зиме объектов топливно-энергетического комплекса и защиты энергообъектов крупнейших предприятий Брянской области обсудили временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук и министр энергетики России Сергей Цивилев. Как отметил глава региона, топливно-энергетический комплекс Брянщины в настоящее время работает в условиях режима контртеррористической операции. Благодаря слаженной работе всех служб теплоснабжения населения социальных объектов восстанавливается в кратчайшие сроки. Для этого есть необходимые силы и средства. Напомню, ранее сообщалось, правительство России выделит дополнительные финансирование на подготовку к отопительному сезону пострадавших населенных пунктов приграничья. В кабинете министров отметили важность обеспечения теплом и водой жилых домов и организаций наиболее пострадавших населенных пунктов Брянской и Белгородской областей, для чего уже приобретены модульные котельные. С этой целью выделено соответствующее финансирование. Увеличение эффективности труда, технологические изменения, переориентация торговых потоков и улучшение условий для бизнеса могут ускорить развитие российской экономики. По данным Минпромторга, в последние несколько лет выработка в гражданских отраслях российской промышленности увеличивается примерно на 4% ежегодно. К 2030 году стоит задача повысить ее на 25%. Еще один важный фактор технологического изменения – создание цепочки высокой добавленной стоимости производимой продукции, что должно изменить экономику. Это касается суда и станкостроения, фармацевтики и других отраслей. К драйверам роста также относится переориентация потоков внешней торговли и создание среды для ведения бизнеса. Что касается последнего, то в правительстве отмечают улучшение условий регистрации предприятий и прогресс ситуации с правом собственности, а также упрощение процедур банкротства. Российская автомобильная промышленность к 2035 году планирует достичь показателей производства в 2,5 миллиона машин в год. Ожидается, что к этому сроку отечественные автомобили займут порядка 80% рынка. Параллельно с ростом производства будет также увеличена доля российской автомобильной техники на внутреннем рынке. Для достижения этих целей власти пересмотрят систему государственной поддержки отрасли. Россия уверенно приближается к полному перезапуску всех автомобильных заводов, ранее покинутых зарубежными компаниями. Среди прочих важных направлений – это увеличение инвестиций, инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и, самое главное, обеспечение такого спроса, который позволил бы полностью решить проблему производителей. Последнее, в частности, предполагает сохранение и масштабирование различных мер государственной поддержки, например, отсрочку уплаты утилизационного сбора для предприятий и так далее. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 47 копеек. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 56 копеек. Сегодня вечерние часы. Синоптики обещают дрянские похолодания до плюс 18 градусов. Ночные столбики термометров опустятся еще ниже, до отметки в плюс 12. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба, ветер юго-восточный от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!

0: Информация об объектах на etaji.com.
1: Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3.2 радио 404 333. Код города 48 732.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 24. Ветер южный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Рекламная служба 32 радио. 404 333. Код города 48 32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем.

0: Авторадио.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Родник «Серебряный ключ». Недалеко от города Сураж, всего в 4 километрах, на окраине деревни Старая Кисловка, находится «Серебряный ключ». Родник, освященный во имя Святой Троицы, в целебной воде которого содержится в большом количестве ионы серебра. Старожилы вспоминают рассказы своих предков о том, что около 300 лет назад на месте существующего источника послышался громкий шум. Страшно гудела земля. Через некоторое время здесь забили два фонтана. И после этого стало тихо-тихо. Прошло время, и оба родника образовали один широкий ручей. И местные назвали это место ключи. Вскоре здесь построили три мельницы. Сегодня от всех сооружений ничего не осталось, но сюда продолжается паломничество не только из жителей района, но и из соседних. Прошло много времени, и о родниках со вкусной водой забыли и запустили, а потом появилась мысль об их возрождении. При лабораторных исследованиях в воде было установлено присутствие серебра, что послужило поводом назвать источник «Серебряный ключ». Обустройство родника началось весной 2011-го, а уже 12 июня 2011 года в великий праздник Святой Троицы и День России произошло завершение строительства комплекса сооружений и благоустройства прилегающей территории. Освящение источника произошло 14 декабря 2011 года по благословению епископа Брянского и Севского Феофилакта.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
0: 3.2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3.2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
3: Вот вам гениальный риф. Это точно будет хит.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404 333. Код города 48-32.

0: радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 24. Ветер южный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.
3: Лучше

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
4: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио. Брянские 16 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область – промышленный регион с развитым сельским хозяйством и высоким инвестиционным потенциалом. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, промышленными предприятиями области производится самая современная техника и изделия от микроэлектроники до магистральных и маневровых тепловозов. Агропромышленный комплекс, по словам главы региона, интенсивно развивается. Доля сельского хозяйства в структуре валового регионального продукта за последние годы увеличилась почти в 3 раза. Предприятиям, создающим новое производство, оказывается государственная поддержка. Это налоговые льготы, инвестиционный налоговый вычет, льготные займы регионального фонда и развития промышленности. Инвесторы могут быть освобождены от налога на имущество сроком до 9 лет. На максимально возможном уровне могут применяться инвестиционный налоговый вычет и функционирует свободная экономическая зона. Егор Ковальчук выступил с поручением экономическому блоку правительства проработать новые ниши для создания новых производств, а также внести предложение по расширению мер поддержки инвесторов и полной реализации инвестиционного стандарта на территории Брянского региона. Брянская область принимает активное участие в реализации крупных задач в сфере машиностроения России. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, благодаря поддержке со стороны правительства региона наметился рост экономических показателей крупного бизнеса, осуществляющего свою деятельность на территории области. Так, основанное в 1935 году производственное объединение «Бежецкая сталь», являющееся крупнейшим производителем и поставщиком вагонного литья в России, выпускающего более 300 наименований стального литья повышенной надежности и отличного качества. Здесь трудится порядка 2000 человек. Еще один флагман – Брянский машиностроительный завод. В прошлом году здесь был создан новый магистральный грузопассажирский тепловоз, который не имеет мировых аналогов. Сейчас 2 опытных образца нового тепловоза проходят приемочные и сертификационные испытания. Как сообщил Егор Ковальчук, в настоящее время ведется работа по сборке опытного образца новейшего газодизельного тепловоза, который будет способен работать как на дизельном топливе, так и на природном газе. Россия учитывает заявление о том, что Соединенные Штаты на стороне Украины. Москва принимает во внимание существование различных точек зрения на украинский конфликт, но при этом видит и ценит искренние намерения президента Дональда Трампа урегулировать его. Напомню, ранее выступая на слушаниях в Конгрессе, госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, Вашингтон нельзя считать беспристрастным посредником в процессе урегулирования украинского конфликта, так как в данной ситуации он занимает сторону Киева. Кроме того, Соединенные Штаты в настоящее время готовят новые антироссийские санкции. Добавлю, ранее Владимир Путин подчеркнул, ключ к решению украинского конфликта находится у Запада, который должен прекратить поставки вооружений и техники Киеву. Президент заявил, Россия не планировала начинать спецоперацию на Украине и не хотела крымских событий, однако Запад вынуждает Москву решать конфликт вооруженным путем. Безработица в России продолжает оставаться рекордно низкой, на уровне 2,2%, а занятость, наоборот, невероятно высокой, около 61%. По последнему показателю, наша страна сейчас на 32-м месте из 49 государств, где проводят аналогичные наблюдения. Средний возраст работников в нашей стране 44 года, и в ближайшие 1,5 десятилетия он будет только расти. Рынок труда для квалифицированных рабочих сегодня характеризуется высокой напряженностью. Если в 2021 году в России на одного безработного приходило 8 вакансий, то сейчас 18. Массовые увольнения из-за замены людей искусственным интеллектом, похоже, отменяются, но чтобы оставаться востребованными и высокооплачиваемыми работниками, каждому россиянину, независимо от возраста, предстоит овладеть навыками не только использования, но и разработки искусственного интеллекта. Завтра погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики прогнозируют плюс 24. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи!
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В Брянске теперь есть «Тихий свет» – дом стиля. Сюда можно прийти, когда впереди ремонт и непонятно, с чего начать. Без обязательств, без записи. Просто посидеть, посмотреть, разобраться. Заходите, познакомимся. Советская, 110, телефон 420212.
2: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту Космолета. Добро пожаловать на орбиту Айра. Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
3: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ Аэропарк делают вас настоящими звездами. Аэропарк всегда на высоте. А какого цвета твое Космолето?
0: Реклама.

0: сбывшихся
1: надежд. Реклама.
2: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту Космолета. Добро пожаловать на орбиту Айра. Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона. Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ Аэропарк делают вас настоящими звездами. Аэропарк всегда на высоте. А какого цвета твое Космолето? Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Три-два радио.

0: 2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 24. Ветер южный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЛЭ». УГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
3: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО НСПК. Подробности акции на сайте вампривет.ру.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Страсти по ОСАГО, по-моему, не утихнут никогда. Закон об автогражданке настолько многогранен, что чем больше его изучаешь, тем больше вопросов возникает. И все глубже и глубже приходится в него погружаться. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Тут такое дело, товарищи. Страховщики сообщают о негативной динамике в сегменте ОСАГО, указывающей на его убыточность. В период с января по апрель нынешнего года совокупные выплаты по автогражданке, включая операционные затраты, превысили собранные премии более чем на 4%, достигнув почти 104,5% в среднем по России. Это означает, что страховщики несут убытки, поскольку выплачивают по страховым случаям суммы, превышающие собранные страховые премии. Общий объем выплат за 4 месяца составил почти 91,5 миллиардов рублей, в то время как собранные премии достигают 106,5 миллиардов рублей. При этом средняя выплата по ОСАГО увеличилась почти на 8,5% до 119 тысяч рублей, что является значительным ростом по сравнению, например, с прошлым годом. Средняя стоимость страхового полиса ОСАГО продемонстрировала лишь незначительное увеличение, составив 7557 рублей. Средняя, обращаю внимание. В апреле нынешнего года наблюдалась еще более высокая средняя выплата, около 122 тысяч рублей. Несмотря на увеличение доли европротокола на 42%, что, казалось бы, могло снизить расходы, частота страховых случаев осталась на прежнем уровне 5%, а доля договоров, переданных в перестраховочный пул, сократилась до 8%. И это как раз свидетельствует о том, что рост выплат опережает рост премий, создавая таким образом финансовое давление на весь страховой рынок. Увеличение средней выплаты по ОСАГО, в то время как средняя премия растет незначительно, является ключевым фактором, способствующим данной убыточности. Несмотря на некоторые позитивные тенденции, такие как рост доли европротокола, общая картина указывает на необходимость пересмотра тарифов и других мер для стабилизации ситуации в сегменте обязательного страхования. Чувствуете, к чему я клоню, да? Угу, вот именно.
0: Автомобильные факты.
1: В свете нынешней геополитической обстановки и настоящей чехардой с ушедшими брендами ситуацию с запчастями можно смело характеризовать одним очень известным выражением – тушите свет. Тачки ремонтировать нужно. Оригинальных запчастей нет или днем с огнем не сыщешь. Зато есть куча неоригиналов. Ну, сами понимаете, да? Продолжать не стану. Ну а Верховный суд вынес важное разъяснение относительно ремонта автомобилей по полисам ОСАГО, указав на обязательное использование оригинальных запчастей. Это решение было принято в пользу автовладельца, который отказался от ремонта своего транспортного средства с применением неоригинальных комплектующих. Инцидент произошел в Башкирии, где автомобиль, собственно, и получил повреждения в ДТП. Страховая компания отказала в ремонте, мужчина подал иск о взыскании убытков, помимо этого неустойки, компенсации морального вреда и штрафа. Суд первой инстанции удовлетворил его требования, однако апелляционный суд отменил это решение, отказав возмещении убытков, поскольку истец не предоставил автомобиль для ремонта из-за несогласия с использованием аналогичных запчастей. Это решение поддержал и кассационный суд, и в итоге автовладелец обратился с жалобой в Верховный суд России. И вот высшая судебная инстанция установила, что закон об ОСАГО не предусматривает использование неоригинальных запчастей. Страховщик обязан восстановить автомобиль до состояния, в котором он находился до ДТП. Судебная коллегия по гражданским делам, соответственно, отменила решение апелляционного и кассационного суда, напомнив, что невыполнение страховщиком своих обязательств влечет за собой возникновение у потерпевшего убытков, которые подлежат возмещению в рамках специального урегулирования законодательства об ОСАГО. Вот это, друзья, обязательно возьмите на заметку. Но чтобы не попадать в ДТП, пожалуйста, очень прошу каждого из вас, соблюдайте правила дорожного движения, поскольку это является главным гарантом безопасности на дорогах и безубыточности езды. Удачи!
0: За баранкой!

0: Это страсть. Это рок.
1: Реклама. Передача «Дома лучше» уходит на каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в «Тихом свете» практикумы. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции «Ипарасанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Казаков. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя. 3-2 Радио представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова». И я ее ведущий Карлов Андрей. Сейчас очень часто бытует мнение, что для того, чтобы проблему разрешить, ее нужно понять. И человек говорит: ну, я понял, в чем проблема. И как будто бы на этом история закончилась, как будто бы проблема рассосалась. Но это не так. Помимо того, что вы проблему поняли или нашли причину, и вам кажется, что вы все поняли, эту историю еще нужно принять. И вот с этим всегда возникают проблемы. Представьте себе, наш мозг понял, то есть в наш мозг попала какая-то информация. И вот она должна сместиться в душу, опуститься внутрь. Внутри нас, глубже пройти. И вот это можно представить как прохождение, например, какой-то пищи. И вот мозг говорит: о, классная штука, хочу ее съесть. Я все понял, она мне нравится. Вы проглатываете, а душа внутри говорит: нет, я такое не ем, я не готова это пробовать, я не принимаю. И тогда это поднимается и застревает у вас в горле, как комок. Причем иногда некоторые ощущают это, правда, как физический комок. Иногда это ментальный комок такой, воображаемый, а иногда прямо есть телесные ощущения. И ни туда, ни сюда получается. Вот это вот знание, вот эта новая причина или какая-то новая история у вас застревает между головой и душой, между разумом и душой. И получается, что вы вроде бы поняли, а результат не получили. Потому что душа, она нелогична. Мало головой себе все объяснить. Нужно еще это принять, прожить эмоцию, прочувствовать. Это. Иногда попереживать, а иногда это бывает больно. Бывает даже очень больно, будем уже честны. Поэтому для того, чтобы понять и принять, нужно два этапа. Головой понять, а душой принять. И часто первый этап проходит хорошо, более легко, потому что там логика. А второй этап принятия более сложно, потому что там нет логики, там есть эмоции, которые мы многие скрываем от себя и не любим. Признаваться, что ну мне больно, мне неприятно, я не хочу об этом вспоминать. И вот тут тогда вам нужен терапевт. Тогда вам нужна психотерапия, нужна консультация, нужна помощь, чтобы это знание из горла пустилось туда в душу и нашло свое место внутри вас. Это важный момент. Вот как раз-таки эта история закончится тогда, когда это знание найдет свое место внутри, когда оно встроится во все то, что уже есть. Вот тогда произойдет то самое принятие, о котором тоже многие говорят, но не говорят, как это сделать. Поэтому, если что-то поняли, проверьте, принимает ли это ваше внутреннее состояние, ваша психика, если хотите, душа, это или нет. Если нет, то ищите варианты, ищите помощь в том, как это встроить, как это принять для того, чтобы это было органичной частью вас. Это был метод Карлова.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3.2 радио 404 333. Код города 48 32.

0: хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды «Глэмпинг Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 24. Ветер южный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30-30-02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту Космолета. Добро пожаловать на орбиту Айра. Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона. Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ «Аэропарк» делают вас настоящими звездами. «Аэропарк» всегда на высоте. А какого цвета твое космолето?
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
9: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
10: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
11: Помогите найти зубастого продажника.
12: Мне очень нужен четкий программист.
13: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
14: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область вносит свой вклад в достижение общенациональных целей. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в дальнейшей перспективе продолжится развитие собственных технологических компетенций. Помимо этого, стимулирование кооперации вузов и предприятий, а также выстраивание новых логистических цепочек с дружественными странами, а также наращивание промышленного потенциала и производительности труда за счет профильных программ. Кроме того, ведется активная работа по установлению делового партнерства с субъектами России. Заложен фундамент перспектив взаимодействия с Челябинским регионом и Ненецким автономным округом, который позволит и дальше двигаться вперед, развивая экономику, культуру, туризм и другие направления. Брянская область – промышленный регион с развитым сельским хозяйством и высоким инвестиционным потенциалом. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, промышленными предприятиями области производится самая современная техника и изделия от микроэлектроники до магистральных и маневровых тепловозов. Агропромышленный комплекс, по словам главы региона, интенсивно развивается. Доля сельского хозяйства в структуре валового регионального продукта за последние годы увеличилась почти в 3 раза. Предприятиям, создающим новое производство, оказывается государственная поддержка. Налоговые льготы, инвестиционный налоговый вычет, льготные займы регионального фонда и развития промышленности. Инвесторы могут быть освобождены от налога на имущество сроком до 9 лет. На максимально возможном уровне могут применяться инвестиционный налоговый вычет и функционирует свободная экономическая зона. Егор Ковальчук выступил с поручением экономическому блоку правительства проработать новые ниши для создания новых производств, а также внести предложение по расширению мер поддержки инвесторов и полной реализации инвестиционного стандарта на территории Брянского региона. Вопросы подготовки к зиме объектов топливно-энергетического комплекса и защиты энергообъектов крупнейших предприятий Брянской области обсудили временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук и министр энергетики России Сергей Цивилев. Как отметил глава региона, топливно-энергетический комплекс Брянщины в настоящее время работает в условиях режима контртеррористической операции. Благодаря слаженной работе всех служб теплоснабжения населения социальных объектов восстанавливается в кратчайшие сроки. Для этого есть необходимые силы и средства. Напомню, ранее сообщалось, правительство России выделит дополнительные финансирование на подготовку к отопительному сезону пострадавших населенных пунктов приграничья. В кабинете министров отметили важность обеспечения теплом и водой жилых домов и организаций наиболее пострадавших населенных пунктов Брянской и Белгородской областей, для чего уже приобретены модульные котельные. С этой целью выделено соответствующее финансирование. Брянская область является одним из крупнейших в России производителем детского питания. Так, Брянский гормолзавод – предприятие полного цикла, выпускающее продукцию от поля до прилавка, имеющее собственные роботизированные фермы, упаковочную линию и производящее соответствующий контроль качества. По итогам 2024 года бренд детского питания «Ам-Ам» стал победителем всероссийского конкурса брендов «Знай наших» в номинации «Продовольственные товары». Качество продукции лично оценил президент России Владимир Путин. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, знают брянских молочников и во Вьетнаме, Китае, Казахстане, Белоруссии и Саудовской Аравии. Егор Ковальчук подчеркнул, со стороны правительства региона Брянскому гормолзаводу, как одному из сильных игроков рынка продукции и стабильных предприятий Брянщины, и дальше будет оказываться всесторонняя помощь и поддержка с целью перспективного развития, модернизации производства, а также реализации инвестпроектов. Завтра погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики прогнозируют плюс 24. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская 110, телефон 420212.

0: Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЛЭ». ОГРН И 320-774. 4-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
1: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
2: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: твоего города. 3-2 радио.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Плащанский колодец – самый древний источник Севского края. Он расположен у подножия Плоской горы рядом с озером и Казанской Богородицкой Плащанской пустынью, получившими от него свое название. Известен он своей чудотворной водой, вот уже почти 600 лет дающей здравие и исцеление страждущим людям. С древнейших времен перед ним стояла деревянная часовня, посвященная святителю Николаю Чудотворцу, ведь по преданию в древности здесь стоял Николаевский монастырь. После его разорения поляками в начале 17 века возобновитель пустыни и иеромонах Прокопий в этой часовне поместил резной деревянный образ святителя, выполненный в рост, от которого многие получали исцеление. Сама часовня была выстроена на деревянном помосте, стоявшем в воде на дубовых сваях. Вода поступала в часовню из колодца по наклонной деревянной трубе. Уже в начале 19 века к источнику с часовни была построена крытая деревянная галерея, идущая от восточной стены обители, чтобы богомольцы могли беспрепятственно и в дождь, и в снег пройти к часовне и набрать целебной воды. Часовня окончательно разрушилась от ветхости в 1932 году, и в 60-е годы во время гонений на церковь по приказанию местного начальства колодец засыпали, и каменные плиты, которыми были выложены стены и укреплена земля, были сброшены в озеро. В 1997 году колодец был заново расчищен, укреплен, и над ним поставили деревянную часовню. В 2003 году на водах источника поставлена купель.
1: История рядом. Слушай подкасты «История рядом» на волнах 3-2 радио и ВКонтакте.
0: Едешь с работы и слушаешь 3-2 радио.

0: Реклама.
1: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
2: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
7: Где встречается такое, что земля над головой?
8: Не знаю, где?
7: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
8: Где?
7: В словаре 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
8: О, это я знаю! В автокресле!
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 16. Ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
4: Подробности уточняйте у администратора.
5: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.

0: как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 3002 и на сайте energyfitness32.ru.
1: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту Космолета. Добро пожаловать на орбиту Айра. Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
4: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ «Аэропарк» делают вас настоящими звездами. «Аэропарк» всегда на высоте. А какого цвета твое космолето?
5: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
6: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет
1: рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Театры.
2: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу, что предлагают сценические площадки Брянска. Любителям театрального искусства предлагается спектакль «Служебный роман», который состоится 15 июня в Театре драмы имени Алексея Толстого. В постановке примут участие Людмила Фисенко, Игорь Кумицкий, Елена Короткова, Наталья Бушина, Дмитрий Денисов и Мария Артемьева. Театр антреприза Кумицкого готовит большую театральную премьеру. Спектакль «Служебный роман» по пьесе, написанной Эмилем Брагинским в соавторстве с Эльдаром Рязановым в далеком 71-м году. Это поистине культовое произведение и один из самых популярных советских фильмов. Коллектив с особым трепетом подходит к подбору костюмов и реквизита, стараясь найти оригинальные экземпляры, произведенные в 70-х годах. Сюжет, который знает каждый, не оставит вас равнодушными. Возрастное ограничение 12+.
1: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Это страсть. Это рок. Реклама.
1: Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
5: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

0: Радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 16. Ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Битва радио. В Брянске 8 вечера.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область – промышленный регион с развитым сельским хозяйством и высоким инвестиционным потенциалом. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, промышленными предприятиями области производится самая современная техника и изделия от микроэлектроники до магистральных и маневровых тепловозов. Агропромышленный комплекс, по словам главы региона, интенсивно развивается. Доля сельского хозяйства в структуре валового регионального продукта за последние годы увеличилась почти в 3 раза. Предприятиям, создающим новое производство, оказывается государственная поддержка. Это налоговые льготы, инвестиционный налоговый вычет, льготные займы регионального фонда развития промышленности. Инвесторы могут быть освобождены от налога на имущество сроком до 9 лет. На максимально возможном уровне могут применяться инвестиционный налоговый вычет и функционирует свободная экономическая зона. Егор Ковальчук выступил с поручением экономическому блоку правительства проработать новые ниши для создания новых производств, а также внести предложение по расширению мер поддержки инвесторов и полной реализации инвестиционного стандарта на территории Брянского региона. Брянская область принимает активное участие в реализации крупных задач в сфере машиностроения России. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, благодаря поддержке со стороны правительства региона наметился рост экономических показателей крупного бизнеса, осуществляющего свою деятельность на территории области. Так, основанное в 1935 году производственное объединение «Бежецкая сталь», являющееся крупнейшим производителем и поставщиком вагонного литья в России, выпускающего более 300 наименований стального литья повышенной надежности и отличного качества. Здесь трудится порядка 2000 человек. Еще один флагман – Брянский машиностроительный завод. В прошлом году здесь был создан новый магистральный грузопассажирский тепловоз, который не имеет мировых аналогов. Сейчас 2 опытных образца нового тепловоза проходят приемочные и сертификационные испытания. Как сообщил Егор Ковальчук, в настоящее время ведется работа по сборке опытного образца новейшего газодизельного тепловоза, который будет способен работать как на дизельном топливе, так и на природном газе. Россия учитывает заявление о том, что Соединенные Штаты на стороне Украины. Москва принимает во внимание существование различных точек зрения на украинский конфликт, но при этом видит и ценит искренние намерения президента Дональда Трампа урегулировать его. Напомню, ранее выступая на слушаниях в Конгрессе, госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, Вашингтон нельзя считать беспристрастным посредником в процессе урегулирования украинского конфликта, так как в данной ситуации он занимает сторону Киева. Кроме того, Соединенные Штаты в настоящее время готовят новые антироссийские санкции. Добавлю, ранее Владимир Путин подчеркнул, ключ к решению украинского конфликта находится у Запада, который должен прекратить поставки вооружений и техники Киеву. Президент заявил, Россия не планировала начинать спецоперацию на Украине и не хотела крымских событий, однако Запад вынуждает Москву решать конфликт вооруженным путем. Безработица в России продолжает оставаться рекордно низкой, на уровне 2,2%, а занятость, наоборот, невероятно высокой, около 61%. По последнему показателю, наша страна сейчас на 32-м месте из 49 государств, где проводят аналогичные наблюдения. Средний возраст работника в нашей стране 44 года, и в ближайшие 1,5 десятилетия он будет только расти. Рынок труда для квалифицированных рабочих сегодня характеризуется высокой напряженностью. Если в 2021 году в России на одного безработного приходило 8 вакансий, то сейчас 18. Массовые увольнения из-за замены людей искусственным интеллектом, похоже, отменяются, но чтобы оставаться востребованными и высокооплачиваемыми работниками, каждому россиянину, независимо от возраста, предстоит овладеть навыками не только использования, но и разработки искусственного интеллекта. Завтра погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики прогнозируют плюс 24. Атмосферное давление 743 миллиметра, ртутного столба, ветер юго-западный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи!
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Возрождаем традиции. В ювелирных магазинах «Изумруд» теперь две цены. Дешево и очень дешево. Весь июнь серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением максимальных скидок до 75%. Организатор акции ИП «Розанов ОЛЭ». ОГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту «Космолета». Добро пожаловать на орбиту «Айра». Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
2: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ «Аэропарк» делают вас настоящими звездами. «Аэропарк» всегда на высоте. А какого цвета твое «Космолето»?
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800.

начав свою дорогу где-то за Балканами, от дома за 5000 км, с разбитыми стаканами, связанными в простыню, с матрасами рваными, с милым рай в шалаше между котлованами. Тайга, застройка, снег, нефтяные скважины. Друзья назвали дураками, родители отважными. В поисках крыши, что станет для детей спасительной, всю молодость оставили в вагончике строительном. Ремни затянуты туго, расходы минимальные. В праздник априкосы, ужин, орехи миндальные. Пасха, Рождество, дни рождения, годовщина. Время раскрашивало лица в мешки и морщины. И вот она цена моего здоровья и счастья. Молодость родителей, разбитая на части. Мама мела дворы, батя 30 лет водителем. Герои моих комиксов, мои родители.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть.

0: Реклама. Фитнес-клуб Energy Fitness. Только для тебя. Безлимитный абонемент в тренажерный зал. Всего за 1900 рублей. Записывайся 30-30-02 и начни сегодня.
1: Подробности уточняйте у администратора.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск. Улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок. 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-300. 33. Код города 48-32.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 16. Ветер южный — до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 1 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Страсти по ОСАГО, по-моему, не утихнут никогда. Закон об автогражданке настолько многогранен, что чем больше его изучаешь, тем больше вопросов возникает. И все глубже и глубже приходится в него погружаться. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Тут такое дело, товарищи. Страховщики сообщают о негативной динамике в сегменте ОСАГО, указывающей на его убыточность. В период с января по апрель нынешнего года совокупные выплаты по автогражданке, включая операционные затраты, превысили собранные премии более чем на 4%, достигнув почти 104,5% в среднем по России. Это означает, что страховщики несут убытки, поскольку выплачивают по страховым случаям суммы, превышающие собранные страховые премии. Общий объем выплат за 4 месяца составил почти 91,5 миллиардов рублей, в то время как собранные премии достигают 106,5 миллиардов рублей. При этом средняя выплата по ОСАГО увеличилась почти на 8,5% до 119 тысяч рублей, что является значительным ростом по сравнению, например, с прошлым годом. Средняя стоимость страхового полиса ОСАГО продемонстрировала лишь незначительное увеличение, составив 7557 рублей. Средняя, обращаю внимание. В апреле нынешнего года наблюдалась еще более высокая средняя выплата, около 122 тысяч рублей. Несмотря на увеличение доли европротокола на 42%, что, казалось бы, могло снизить расходы, частота страховых случаев осталась на прежнем уровне 5%, а доля договоров, переданных в перестраховочный пул, сократилась до 8%. И это как раз свидетельствует о том, что рост выплат опережает рост премий, создавая таким образом финансовое давление на весь страховой рынок. Увеличение средней выплаты по ОСАГО, в то время как средняя премия растет незначительно, является ключевым фактором, способствующим данной убыточности. Несмотря на некоторые позитивные тенденции, такие как рост доли европротокола, общая картина указывает на необходимость пересмотра тарифов и других мер для стабилизации ситуации в сегменте обязательного страхования. Чувствуете, к чему я клоню, да? Угу, вот именно.
0: Автомобильные факты.
1: В свете нынешней геополитической обстановки и настоящей чехардой с ушедшими брендами ситуацию с запчастями можно смело характеризовать одним очень известным выражением – тушите свет. Тачки ремонтировать нужно. Оригинальных запчастей нет или днем с огнем не сыщешь. Зато есть куча неоригиналов. Сами понимаете, да? Продолжать не стану. Ну а Верховный суд вынес важное разъяснение относительно ремонта автомобилей по полисам ОСАГО, указав на обязательное использование оригинальных запчастей. Это решение было принято в пользу автовладельца, который отказался от ремонта своего транспортного средства с применением неоригинальных комплектующих. Инцидент произошел в Башкирии, где автомобиль, собственно, и получил повреждения в ДТП. Страховая компания отказала в ремонте, мужчина подал иск о взыскании убытков, помимо этого неустойки, компенсации морального вреда и штрафа. Суд первой инстанции удовлетворил его требования, однако апелляционный суд отменил это решение, отказав в возмещении убытков, поскольку истец не предоставил автомобиль для ремонта из-за несогласия с использованием аналогичных запчастей. Это решение поддержал и кассационный суд, и в итоге автовладелец обратился с жалобой в Верховный суд России. И вот высшая судебная инстанция установила, что закон об ОСАГО не предусматривает использование неоригинальных запчастей. Страховщик обязан восстановить автомобиль до состояния, в котором он находился до ДТП. Судебная коллегия по гражданским делам, соответственно, отменила решение апелляционного и кассационного суда, напомнив, что невыполнение страховщиком своих обязательств влечет за собой возникновение у потерпевшего убытков, которые подлежат возмещению в рамках специального урегулирования законодательства об ОСАГО. Вот это, друзья, обязательно возьмите на заметку. Но чтобы не попадать в ДТП, пожалуйста, очень прошу каждого из вас, соблюдайте правила дорожного движения, поскольку это является главным гарантом безопасности на дорогах и безубыточности езды. Удачи!
0: За баранкой!

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: 3-2 радио представляет.
2: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова» и я ее ведущий Карлов Андрей.

Наверное, все знают, если не знают, то сейчас расскажу, что бывают два вида конфликтов. Бывает конфликт внутренний и внешний, еще, как говорят, межличностный, то есть конфликт между двумя людьми. А почему я об этом заговорил? Потому что сейчас считается правильным, как-то модным даже, если хотите, винить во всем себя. Что бы ни происходило с человеком, считается таким, знаете, хорошим тоном говорить, что я понял, что причина во мне, я в себе разобрался. Так демонстрировать такую осознанность, такую прям высокую осознанность, космическую осознанность. Но дело-то в том, что еще Фрейд говорил, что сигара иногда это просто сигара. О чем это я? О том, что причина не всегда в вас. Как бы это странно ни звучало, я, как правило, всегда говорю, что причина в вас. В каждом конкретном человеке заключена та причина, из-за которой он страдает. Но иногда это бывает причина межличностная. С вами все хорошо. Но просто вы общаетесь с человеком, который вам неприятен, которого вы, оказывается, не знаете, хотя это близкий вам человек. Человек, который совершает какие-то действия, которые вы считаете неприемлемыми. И это не значит, что вам нужно бежать и меняться. И говорить, во мне причина, я вот не принял его действий, я такой неосознанный. Нет, нет. Вы говорите, это его право. Я не буду меняться под него. Я не хочу этого делать. И вы имеете полное право на это. Потому что, когда у вас происходит конфликт с другим человеком из ваших внутренних разногласий, вы все равно это чувствуете. Вы знаете, что это какие-то две ваших части. Одна говорит «надо», другая говорит «хочу». И тогда вы выдаете в мир такие двойные послания. Сегодня так, завтра это. И это вызывает конфликт. Это вызывает непонимание со стороны других. Вот это внутренний конфликт. Тогда да, тогда вы ответственны за то, чтобы декларировать или там посылать в мир понятные сигналы, которые читаются однозначно. Но если другой человек что-то делает, и вам это не нравится, это не значит, что нужно в себе искать причину. Поэтому каждый раз, когда вы чувствуете какую-то неприязнь, проверяйте. Это ваш внутренний конфликт и борются какие-то ваши части. Или это внешний конфликт, и вы не имеете к этому никакого отношения. И вам не нужно искать в себе причину для того, чтобы оправдать этого человека и сказать, что вы мегаосознанный. Это был метод Карлова.

0: Реклама. В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
4: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды «Глэмпинг Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 16. Ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

белом свет погашен давно, но придет кто-то непрошенный. Это стук дождя, а мое окно, как в первый день осени. За кого умереть? Моя голова забита чужими вопросами.

старое дерево, тихо скрипя, листья мертвые сбросив. Я хочу быть любимым, я хочу жить любя. В первый день осени

0: Реклама.
1: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важнее? Современное и безопасное оборудование, большое разнообразие групповых программ, опытные тренеры, возможность тренироваться в любом из клубов Energy нашего города. У нас есть все. Сеть фитнес-клубов Energy. Все преимущества в одном месте. Сделайте шаг к телу мечты. Подробности уточняйте по телефону 30 30 02 и на сайте energyfitness32.ru.
2: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту Космолета. Добро пожаловать на орбиту Айра. Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
3: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ «Аэропарк» делают вас настоящими звездами. «Аэропарк» всегда на высоте. А какого цвета твое космолето?
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область вносит свой вклад в достижение общенациональных целей. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в дальнейшей перспективе продолжится развитие собственных технологических компетенций. Помимо этого, стимулирование кооперации вузов и предприятий, а также выстраивание новых логистических цепочек с дружественными странами, а также наращивание промышленного потенциала и производительности труда за счет профильных программ. Кроме того, ведется активная работа по установлению делового партнерства с субъектами России. Заложен фундамент перспектив взаимодействия с Челябинским регионом и Ненецким автономным округом, который позволит и дальше двигаться вперед, развивая экономику, культуру, туризм и другие направления. Брянская область – промышленный регион с развитым сельским хозяйством и высоким инвестиционным потенциалом. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, промышленными предприятиями области производится самая современная техника и изделия от микроэлектроники до магистральных и маневровых тепловозов. Агропромышленный комплекс, по словам главы региона, интенсивно развивается. Доля сельского хозяйства в структуре валового регионального продукта за последние годы увеличилась почти в 3 раза. Предприятиям, создающим новое производство, оказывается государственная поддержка. Это налоговые льготы, инвестиционный налоговый вычет, льготные займы регионального фонда и развития промышленности. Инвесторы могут быть освобождены от налога на имущество сроком до 9 лет. На максимально возможном уровне могут применяться инвестиционный налоговый вычет и функционирует свободная экономическая зона. Егор Ковальчук выступил с поручением экономическому блоку правительства проработать новые ниши для создания новых производств, а также внести предложение по расширению мер поддержки инвесторов и полной реализации инвестиционного стандарта на территории Брянского региона. Вопросы подготовки к зиме объектов топливно-энергетического комплекса и защиты энергообъектов крупнейших предприятий Брянской области обсудили временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук и министр энергетики России Сергей Цивилев. Как отметил глава региона, топливно-энергетический комплекс Брянщины в настоящее время работает в условиях режима контртеррористической операции. Благодаря слаженной работе всех служб теплоснабжения населения социальных объектов восстанавливается в кратчайшие сроки. Для этого есть необходимые силы и средства. Напомню, ранее сообщалось, правительство России выделит дополнительное финансирование на подготовку к отопительному сезону пострадавших населенных пунктов приграничья. В кабинете министров отметили важность обеспечения теплом и водой жилых домов и организаций наиболее пострадавших населенных пунктов Брянской и Белгородской областей, для чего уже приобретены модульные котельные. С этой целью выделено соответствующее финансирование. Брянская область является одним из крупнейших в России производителем детского питания. Так, Брянский гормолзавод – предприятие полного цикла, выпускающее продукцию от поля до прилавка, имеющее собственные роботизированные фермы, упаковочную линию и производящее соответствующий контроль качества. По итогам 2024 года бренд детского питания «Ам-Ам» стал победителем всероссийского конкурса брендов «Знай наших» в номинации «Продовольственные товары». Качество продукции лично оценил президент России Владимир Путин. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, «Знай» брянских молочников и во Вьетнаме, Китае, Казахстане, Беларуси и Саудовской Аравии. Егор Ковальчук подчеркнул, со стороны правительства региона Брянскому гормолзаводу, как одному из сильных игроков рынка продукции и стабильных предприятий Брянщины, и дальше будет оказываться всесторонняя помощь и поддержка с целью перспективного развития, модернизации производства, а также реализации инвестпроектов. Завтра погода в Брянске существенно не изменится. В дневные часы синоптики прогнозируют +24. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи!

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды «Глэмпинг Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 16. Ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

общак, толчья и вечные дачники с рюкзаками на тощих плечах, и стоянка такси та самая, на которой ждать.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В Брянске 23 часа. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Страсти по ОСАГО, по-моему, не утихнут никогда. Закон об автогражданке настолько многогранен, что чем больше его изучаешь, тем больше вопросов возникает. И все глубже и глубже приходится в него погружаться. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Тут такое дело, товарищи. Страховщики сообщают о негативной динамике в сегменте ОСАГО, указывающей на его убыточность. В период с января по апрель нынешнего года совокупные выплаты по автогражданке, включая операционные затраты, превысили собранные премии более чем на 4%, достигнув почти 104,5% в среднем по России. Это означает, что страховщики несут убытки, поскольку выплачивают по страховым случаям суммы, превышающие собранные страховые премии. Общий объем выплат за 4 месяца составил почти 91,5 миллиардов рублей, в то время как собранные премии достигают 106,5 миллиардов рублей. При этом средняя выплата по ОСАГО увеличилась почти на 8,5% до 119 тысяч рублей, что является значительным ростом по сравнению, например, с прошлым годом. Средняя стоимость страхового полиса ОСАГО продемонстрировала лишь незначительное увеличение, составив 7557 рублей. Средняя, обращаю внимание. В апреле нынешнего года наблюдалась еще более высокая средняя выплата, около 122 тысяч рублей. Несмотря на увеличение доли европротокола на 42%, что, казалось бы, могло снизить расходы, частота страховых случаев осталась на прежнем уровне 5%, а доля договоров, переданных в перестраховочный пул, сократилась до 8%. И это как раз свидетельствует о том, что рост выплат опережает рост премий, создавая таким образом финансовое давление на весь страховой рынок. Увеличение средней выплаты по ОСАГО, в то время как средняя премия растет незначительно, является ключевым фактором, способствующим данной убыточности. Несмотря на некоторые позитивные тенденции, такие как рост доли европротокола, общая картина указывает на необходимость пересмотра тарифов и других мер для стабилизации ситуации в сегменте обязательного страхования. Чувствуете, к чему я клоню, да? Угу, вот именно.
0: Автомобильные факты.
1: В свете нынешней геополитической обстановки и настоящей чехардой с ушедшими брендами ситуацию с запчастями можно смело характеризовать одним очень известным выражением – тушите свет. Тачки ремонтировать нужно. Оригинальных запчастей нет или днем с огнем не сыщешь. Зато есть куча неоригиналов. Сами понимаете, да? Продолжать не стану. Ну а Верховный суд вынес важное разъяснение относительно ремонта автомобилей по полисам ОСАГО, указав на обязательное использование оригинальных запчастей. Это решение было принято в пользу автовладельца, который отказался от ремонта своего транспортного средства с применением неоригинальных комплектующих. Инцидент произошел в Башкирии, где автомобиль, собственно, и получил повреждения в ДТП. Страховая компания отказала в ремонте, мужчина подал иск о взыскании убытков, помимо этого неустойки, компенсации морального вреда и штрафа. Суд первой инстанции удовлетворил его требования, однако апелляционный суд отменил это решение, отказав в возмещении убытков, поскольку истец не предоставил автомобиль для ремонта из-за несогласия с использованием аналогичных запчастей. Это решение поддержал и кассационный суд, и в итоге автовладелец обратился с жалобой в Верховный суд России. И вот высшая судебная инстанция установила, что закон об ОСАГО не предусматривает использование неоригинальных запчастей. Страховщик обязан восстановить автомобиль до состояния, в котором он находился до ДТП. Судебная коллегия по гражданским делам, соответственно, отменила решение апелляционного и кассационного суда, напомнив, что невыполнение страховщиком своих обязательств влечет за собой возникновение у потерпевшего убытков, которые подлежат возмещению в рамках специального урегулирования законодательства об ОСАГО. Вот это, друзья, обязательно возьмите на заметку. Но чтобы не попадать в ДТП, пожалуйста, очень прошу каждого из вас, соблюдайте правила дорожного движения, поскольку это является главным гарантом безопасности на дорогах и безубыточности езды. Удачи!
0: За баранкой!
2: Поцелуями, нежными ли, нижними ли, будет нетрудно.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 16. Ветер южный — до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Много песен слыхал я в родной стороне, в них про горе и радость мне пели.

0: 22 полночь. В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.
1: В темном зале

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: два радио.
1: Как же, Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: это пульс. Пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром плюс 22. Малооблачно, ветер юго-восточный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Авторадио. Твоего города. Три-два радио.
1: Я весь вечер ждал тебя, черкал на листе. Я дымил в потолок и пришел к простоте. Я налил себе стакан, залпом выпил его и улыбался своим мыслям и не ждал никого.

кружках вода, а вода течет с крыш, и я чувствую тебя, и это не победишь. Твои губы добры, а твои пальчики злы, как в той нашей встрече на острие иглы. Где нам было горько,

я ничего не забыл. Все будет быстрее, все будет лучше, чем я говорил. Твои мысли как вода, а вода течет с крыш. Не верь, кто скажет горько, это сладко, малыш.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды «Глэмпинг Зеленый берег». Звоните 72 41 41. ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром плюс 22. Малооблачно, ветер юго-восточный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
3: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

тех, кого любишь, убиваешь сам. На тех, кого ненавидишь, не хватит денег. Тем, кого любишь, не нужны слова. И уже нет мест, чтобы

и два радио. Брянские 2 часа ночи.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Капуста. Это страсть. Страсть. Это...

0: вы послушайте меня. Вы не слушайте меня.
1: Два радио. Это пульс. Это страсть. Это рок.
2: Спасибо, Николай.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды «Глэмпинг Зеленый берег». Звоните 72 41 41. ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром плюс 22. Малооблачно, ветер юго-восточный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.
2: Возьми